Чигээр эбэкстэй чийшгүй шидэт мэгвисэм ниш учмдатам дноми ниш нөгдөөш чүцтасун нисэлина хопачи чишмагуагу тбачмон чиш бэдода цагуэй эция хава магнот хиба уапаск агу бэшудн диг вацдо дидэц скутер айленд Was Gagna special Dago to Betoke, Sanford, Diamond, Hauga, we David Sima, Cree Trappers Association, Gendish, and Beach, EU Marine Region, Kagma Gietish, Aimo Mad, and the Gome Doggy Bowens, Mike at the Bajmon, Nest Gietishug Nest Nugmon, Skida Betanor.